0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен.
1: Всего эфира, наверное, не хватит, чтобы поставить все ваши голосовые с поздравлениями, которые вы прислали. Ну, по чуть-чуть давайте.
2: Всем привет, меня зовут Дима, я из города Анапа. С рекордом всегда весело, динамично. В двух словах, вы лучшие. Поздравляю вас с днем рождения и желаю новых побед.
3: Поздравляю, любимое радио. Я не только слушаю вас, но еще я активный участник вашего сообщества в телеге рекорда. Радио Рекорд – это не просто музыка, это большое сообщество единомышленников. Люблю вас. С приветом из Сургута.
1: С приветом и из Петербурга в Сургут и во все города, которые нас слушают. Друзья, также не забывайте подписываться на наши социальные сети. Мы везде есть. В Максе, в Телеге, в ВК. Наше мобильное приложение тоже устанавливайте. Кстати, из него я и забираю ваши голосовые сообщения. Ну, а совсем скоро, минутки так 3-5, готов буду разыграть мерч-пак от Радио Рекорд. Поэтому прямо сейчас перешлите мне слово «рекорд» в чат мобильного приложения, кто хочет оказаться в прямом эфире случайным образом. Выберу.
0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен. Dance Radio.

0: день рождения. Хиты всех времен.
1: А также розыгрыши в прямом в эфире. Алексей на связи. Леша, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города?
2: Город Челябинск.
1: Круто, сразу слышно. Город Челябинск, мужики. Ну что, давно с рекордом, Леш?
2: Да, давно слушаю.
1: Был на мероприятиях наш?
2: Нет, к сожалению.
1: Ну, вопрос тогда может показаться тебе сложным. Он у меня один, но есть три варианта ответа. Как-нибудь сейчас догадаемся. Слушай внимательно, готов?
2: Конечно, готов.
1: Итак, в середине нулевых рекорд устраивал серию Dark Side фестивалей Therapy Sessions, которая унаследовала традицию первых рейвов, проводившихся на заброшенных индустриальных объектах. В 2007 году состоялся масштабный Therapy Open Air, что именно стало местом его проведения. Итак, вариант ответа. Бывший военный аэродром, полигон времен Холодной войны или заброшенная ТЭЦ?
2: А что третье ты сказал?
1: Заброшенный ТЭЦ.
2: Вот я склоняюсь к первому или к третьему?
1: К первому или к третьему. Ну, представь, такой therapy sessions, да, все собрались и такие...
2: Наверное, третий.
1: Ну, конечно же, это правильный ответ. Изначально Therapy Sessions планировали провести в крепости Орешек вообще. Однако из-за проблем с согласованием ведомства в последний момент запретили мероприятие на территории исторического памятника. Так и тусили мы на заброшенной ТЭЦ. Я тебя поздравляю, мерч твой. Можешь передать привет и нас поздравить. Вообще, что хочешь, делай.
2: Спасибо большое. Я хочу поздравить вас всех. Всем привет городу Челябинску, привет жене, другу своему Пашке привет. Он как раз тоже сейчас слушает это радио, тоже за рулем едет.
1: Круто, спасибо вам большое, друзья. И вы ловите розыгрыши сегодня весь день в прямом эфире. У нас день рождения.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный сайт. Подробности на сайте, если не знаком. Минилента.лента.ком.
3: Акция с 22 августа по 7 октября 2026 года.

0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен.
1: И у нас полный солдаут, по-моему, в прямом эфире сегодня. Да, у нас день рождения. Кэнни Уэст только не соберет, когда в Питер приедет, сколько мы сегодня в прямом эфире собрали. Призы разыгрываем, билеты на белую тоже разыгрываем. Ваши голосовые слушаем. Я, Никита Бурягин, продолжаем. Вот, кстати, новая партия голосовых.
2: Ребята, поздравляю с днем рождения. Рекорд Форева.
3: Эй, привет, Рекорд. Привет всем, ребята. Всех рекордовцев, всех россиян с праздником.
1: Ну, спасибочки большое. Давайте продолжим эту добрую традицию прошлого часа. Вы в чат мобильного приложения Рекорда записываете голосовое с поздравлениями. А я с кем-то из вас, кто прислал голосовое, конечно же, сыграю уже совсем скоро. И буду готов отдать 2 билета на белую Снежная Королева. Жду, погнали.
0: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен.
1: Радио Рекорд. Поздравляю вас с днем рождения. На самом деле, сегодня день рождения моей мамы. Ей сегодня 51. Но мы отмечаем все вместе. Поэтому поздравляю вас от всей души. Радуемся вместе, слушаем вас. Уже больше 15 лет с вами.
2: Ну, круто, я обладатель этого голосового в прямом эфире. Жаслан, привет.
3: Да.
2: Как настроение?
3: Замечательное.
2: Ты сейчас на празднике, да, у своей мамы?
3: Да, отдыхаем.
2: Отдыхаем, отлично, веселимся. Мы присоединяемся к поздравлениям. 51, это ничего себе. Нам-то всего лишь 31. Ровно 20 лет назад, представляешь, зародился Радио Рекорд.
3: Замечательно.
2: Замечательно. Я рад, что ты тоже рад. Итак, у нас розыгрыш билетов с тобой на белую прямо сейчас. У меня один вопрос, три варианта ответа. Ты с рекордом давно?
3: Лет 10, наверное.
2: А в голосовом сказал 15.
3: Ну,
2: я понял. Плюс 5, минус 5, тут, собственно, и не важно. Итак, следующий вопрос у нас. Большинство фестивалей Радио Рекорд имеют многолетнюю историю, но один из них старше всех остальных. Так вот, какой именно, Жаслан? Колбасный цех, пиратская станция или трансмиссия? Если, не знаешь, как ответить, то просто разденься по пояс голый. И пусть тебя колбасит бочка бас.
3: Колбасный цех?
2: Ну, конечно же! Я тебя поздравляю! Фестиваль КЦ подарил название культовой серии музыкальных сборников «Радио Рекорд». После многолетнего перерыва проект был официально возрожден. Масштабный ностальгический рейв «Колбасный цех». Два билета на белую. Твои.

0: их приносит тебе колбасный цех, кто бы мог подумать. Да, ты рад вообще? Ты там вообще, Жаслан?
1: Я очень рад.
0: Замечательно. Теперь ты можешь в прямом эфире и мам поздравить, и нас, и привет, и всем передать, кому хочешь.
1: Радиорекорд... С днем рождения, маму с днем рождения, 31 год, это 50, извиняюсь. И вас с днем рождения, и городу Омску всем привет.
0: Круто, друзья, ловите розыгрыши сегодня весь день в прямом эфире, мы празднуем день рождения.

0: Рекорд реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный сад. Подробности на сайте, если не знаком.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
16: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
17: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
19: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен.
1: А я продолжаю получать ваши голосовые сообщения, что очень даже приятно. И вот, пожалуйста.
2: Так, чё, пацаны, вас с днем рождения, с вашим праздником, красавчики. Вообще балденно гоните, если честно, молодчаги. Вы там этот, подтягивайте в Севастополь, у вас в Питере вроде бы, да, ну, в Санкт-Петербурге. Тут на юга, на юга.
3: Привет, Рекорд, ты самая лучшая радио на земле. Спасибо, что ты с нами.
1: Днем рождения, Радио Рекорд. Спасибо вам огромнейшее. На юга обязательно подтянемся. Друзья, но впереди очень много всего интересного. Сегодня суперчат у нас всех времен. Все праздничное, все заготовленное. В следующем часе он как раз стартанет. А впереди еще у нас игрушка вместе с вами. Поэтому Рекорд прямо сейчас пишите в чат мобильного приложения. Случайным образом выбираю кого-то из вас. Один вопрос, три варианта ответа. Мерч-пак забирайте. Жду ваших сообщений, скоро свяжемся.
0: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен.

бочку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: День рождения. Хиты всех времен.
1: А также розыгрыш билетов на белую и мерч-пака от Радио Рекорд в наш же день рождения. Алена, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Москва.
1: Москва. Как погодка в Москве?
2: Ну, хотелось бы лучше, но, в принципе, ничего.
1: Если хотелось бы лучше, тогда давай к нам в Санкт-Петербург. У нас сегодня просто отличная праздничная погодка. Так, смотри, у меня один вопрос, три варианта ответа. Правильный называешь и мерч-пак твой. Готово?
2: Ага.
1: Один из корифеев драм-н-бейс-музыки назвал фестиваль «Пиратская станция» от Радио Рекорд самым крупным событием этого жанра в мире. Кому принадлежит эта фраза? Ронни Сайз, Голди, ЛТД Бакен. Ну, кто же?
2: Конечно, Голди.
1: Конечно, Голди. 31 год, возможно. Алена слушает Радио Рекорд, знала это прекрасно. Эта фраза действительно принадлежит легендарному британскому диджею-продюсеру Голди. Кстати, участнику фестиваля «Пиратская станция». Алена, я тебя поздравляю. И у тебя есть возможность все, что ты хочешь, сказать в прямом эфире.
2: Спасибо большое. Я очень рада, что мне позвонили. На самом деле я очень ждала. Я хочу еще раз поздравить в прямом эфире любимую радиостанцию с днем рождения. Вы очень крутые. Вы часть моей жизни. Я вас слушаю постоянно, где бы я ни была. Желаю вам долгих-долгих лет жизни. И еще побольше вам слушать. И крутых проектов, конечно же.
1: Вау, спасибо большое. А секрет прост. Мы такие крутые, потому что вы у нас самые крутые. Слушайте Рекорд, у нас сегодня днюха.
0: Рекорд. Реклама.
3: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
4: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
5: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд реклама. От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: день рождения рекорда. Суперчарт всех времен.
1: Всем огромный привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил, и я рад представить вам новый праздничный 951 выпуск главного танцевального чарта страны под названием Суперчарт. И это суперчарт всех времен от Радио Рекорд. Сегодня суббота, 22 августа. Сегодня день рождения Радио Рекорд. И весь выпуск будет посвящен самым популярным трекам всех лет вещания первой танцевальной. Это, друзья, три десятилетия музыки, которая заставляла нас танцевать, влюбляться, чувствовать и переживать. Сегодня мы пролетим через годы танцевальной истории, от культовых гимнов 90-х до современных суперхитов. 32 трека, которые определили лицо танцевальной культуры. Поехали! И открывает наш суперчарт всех времен 1995 год. Это судьбоносный для Радио Рекорд год, потому что 19 августа состоялся первый тестовый эфир Радио Рекорд. Ведущий Виталий Шиншин назвал частоту, и в колонках загремел евроденс-хит «Let The Beat Control Your Body» от группы Two Unlimited. Ну а 22 августа ровно в 8 утра началось официальное вещание Радио Рекорд. 95-й год в нашем чарте представляет разрывной хит от Nightcrawler. Трек называется «Push the Feeling On».
0: Суперчарт всех времен на рекорде. 1995 год.

историю рекорда. На старте у станции, кстати, не было единого формата. В эфире мешали попсу, рок и альтернативу. И все изменили ночные электронные программы. Например, шоу «Полетели» от диджея Цветкова, которые собирали бешеный отклик. Ну а у нас в суперчарте всех времен 1996 год и главный гимн «Свобода» от певицы Гала. Трек называется «Freed from Desire». Следом, кстати, легендарный 97-й. Именно тогда решилась судьба рекорда. Ведущие призвали слушателей проголосовать за танцевальный формат своим приходом, и под окнами студии на инструментальной улице собралась многотысячная толпа. Люди танцевали прямо на крышах машин и не расходились даже после того, как милиция заставила выключить звук. Ну а тех, кто особенно активно танцевал на крышах машин, милицейские заставили пройти с собой. Короче, увидев такое единение, руководство подписало исторический документ. Рекорд официально стал первой танцевальной радиостанцией России. Ну а символом этого года стали британцы Prodigy. Их жесткий электронный звук гремел из каждого окна и в каждом клубе. Встречайте, Smack My Bitch!

0: 1999 год в суперчарте всех времен. Мы переносимся именно сюда. В эпоху без интернета главным источником танцев были аудиокассеты. Миксы диджея Цветкова расходились колоссальными тиражами далеко за пределами Петербурга. В том же 99-м рекорд впервые вышел за пределы эфира на реальный танцпол и начал делать клубные вечеринки. Именно этот опыт стал фундаментом для будущих культовых стадионных рейвов, пиратской станции и колбасного цеха. Ну а композиция от легендарных Chemical Brothers «Hey Boy, Hey Girl», выпущенный как лид-сингл культового альбома «Surrender», мгновенно ворвался в топ-3 британского чарта и навсегда изменил облик танцевальной музыки. А клип-то какой на этот трек, обязательно посмотрите. Короче, прямо сейчас трек, под который мы зажигаем уже больше четверти века, «The Chemical Brothers Hey Boy, Hey Girl».
1: Суперчарт всех времен. 1999 год.

Возвращаемся в 2000 год, который стал рубежным для рекорда. Станция обрела свой легендарный слоган «Dance We Love» и закрепила статус главного рупора клубной культуры. Именно в 2000 году в эфире впервые вышло шоу «Пиратская станция» диджеем Гвоздем, выросшая позже в крупнейший драм-н-бейс бренд планеты. Ну а в этом же году Daft Punk показали миру, что такое настоящий футуристический диско-хаус. Встречайте вневременной хит «One More Time».

0: Рекорд. Реклама.
1: Дорогой, а мне пойдут виниры?
2: Милая, свои зубы – это базовый минимум.
1: А я хочу премиум.
3: Кольцо купи, в ресторан своди.
1: А теперь виниры. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирк».

0: на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. Карельский цирюльник. Да будет цвет.
1: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

суперчарт всех времен, посвященный дню рождения Радио Рекорд. И с вами, конечно же, я, Диджей Фил. В 2003 году во Дворце спорта «Юбилейный» проходит первая в истории пиратская станция, собравшая 6 тысяч человек. Рождается культовый проект МС Вспышкин и Никифоровна, чьи сказки на ночь слушает вся страна. А в эфир

0: супердискотеку 90-х. Satisfaction от Бенни Бенасси перевернул представление о танцевальной музыке, вывел жанр электрохауса из андеграунда в мировой мейнстрим и стал главным клубным треком эпохи.
1: День рождения рекорда. Суперчарт всех времен. 2003 год. Push me and then just hurt me.

0: как двинуться дальше, давайте вспомним треки, звучавшие в эфире рекорда с начала его вещания, с 1995 по 2005 годы.
1: День рождения рекорда. Суперчарт всех времен.
0: 95-й год. Nightcrawlers, Push the Feeling On. 96-й. Gala, Freed from Desire. 97-й. Prodigy, Smack My Bitch Up. Alice DJ, Better Off Alone. 98-й год. 1999-й. Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. 2000-й. Daft Punk, One More Time. 2001-й. Basement Jacks, Where's Your Head At. 2002-й. David Guetta, Love Don't Let Me Go. 2003-й. Benny Benassi, Satisfaction. 2004-й год. Eric Prydz, Call On Me. 2005-й. Bob Sinclair, Love Generation. Итак, друзья, у нас сегодня продолжается праздничный выпуск Суперчарта. Называется он «Суперчарт всех времен». С вами Диджей Фил, и мы продолжаем отмечать день рождения Радио Рекорд. Нам 31 год. Мы плавненько подошли к 2006-му. Самым громким событием года стал фестиваль «Вспышка», приуроченный к 11-летию Радио Рекорд. 23 сентября 2006 года на арене СКК «Петербургский» Радио Рекорд организовала полноценное живое стадионное шоу легендарных британцев «Prodigy». Я, кстати, выступал на этом мероприятии. Это было очень круто. Ну а гимном того года стал эпохальный трек от нидерландца Фидели Грана. Он заставил всю планету поднять руки вверх за американский Детройт. Put your hands up for Detroit.
1: День

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: День рождения рекорда. Суперчарт всех времен. 2007 год.

Это Суперчарт о рекорде. Праздничный 951 выпуск, посвященный нашему дню рождения. Мы сегодня вспоминаем историю, радиорекорд и треки, которые звучали. На нашем виртуальном табло 2008 год. Радиорекорд впервые привезло в Петербург легендарный фестиваль Sensation. Рекорд привез фантастическую постановку The Space, а на белоснежную сцену в центре арены вышли титаны мировой сцены. Карл Кокс, Ферри Корстен, Фидель Гранд открывал этот фестиваль. Ваш покорный слуга, я, DJ Фил. Треком года в Суперчарте стал In and Out of Love от Армина Ван Бюрна. Это его главный вокальный шедевр, который возвел Армина в статус абсолютного короля электронной сцены. Далее 2009 год Суперчарта всех времен. Радиостанция Рекорд совершила мощный скачок популяризации транс и драм-н-бейс музыки на международной арене. Например, фестиваль Transmission собирает тысячные арены и привозит в Петербург культового Пола Ван Дайка. А на вершине чартов настоящий феномен. Это главный восточноевропейский хит эпохи — Stereo Love. Stereo Love — это композиция румынского диджея Эдварда Майя. Трек

0: С вами Диджей Фил, и сегодня праздничный выпуск Суперчарта, потому что мы отмечаем день рождения Радио Рекорд. И это Суперчарт всех времен. У нас наступил 2012 год. Радио Рекорд и голландская компания ID&T представили в России очередной, уже юбилейный сенсейшн. 11 июня в СКК-Петербурге состоялась премьера постановки Inner Space. 2012 год стал важным этапом в развитии цифровой экосистемы станции. Радио Рекорд, одна из первых российских радиостанций, запустила полностью обновленное мобильное приложение для iOS и Android с возможностью бесплатного круглосуточного доступа к десяткам онлайн-станций, включая трансмиссию, пиратскую станцию, GoPFM, Record Chill Out и других. В том же году трек Spectrum мгновенно возглавил танцевальный чарт Billboard и сделал Zedda мировой поп-звездой. Ну а далее прозвучит хит 2013 года. Это, конечно же, Animals Мартина Гаррикса. Когда этот трек впервые появился в сети, никто не знал имени его автора. Истинно шокировало всех. Создателем оказался обычный 16-летний школьник. Слушаем Animals, гимн эпохи бигрума, который сделал Мартина Гаррикса мировой суперзвездой и номером один диджеем на планете. На рекорде осенью 2013 года запускает новая версия сайта. Теперь на нем представляется возможность прослушать 18 собственных интернет-станций и покупать билеты на мероприятия.
1: Суперчарт всех времен. На рекорде. 2013 год.

0: продолжаем отмечать день рождения Первой танцевальной. Мы вместе с вами слушаем лучшие треки всего периода вещания Радио Рекорд, начиная с 1995 года. Сейчас у нас 2015. Что же произошло на радио? А вот что. Роскомнадзор вынес Радио Рекорд предупреждение за распространение в эфире информации, которую ведомство расценило как пропаганду порнографии. Поводом стал выпуск программы «Крем и хруст». После предупреждения шоу перенесли на 21.00, а сейчас ребята одумались и больше не переступают красных линий, поэтому выходят в 20.00. Ну а 2015 год покорили главный хитмейкер Шотландии Кельвин Харрис и британцы Disciples со своим суперхитом «How Deep Is Your Love». Сегодня мы слушаем настоящие хиты, главные танцевальные треки разных лет. Но перед тем, как двигаться дальше, давайте вспомним все треки с 2006 по 2015 год.
1: День рождения рекорда. Суперчарт всех времен.
0: 2006. Федели Гран, Put Your Hands Up for Detroit. 2007. Айда Кор и Федели Гран, Let Me Think About It. 2008. Армин Ван Бюрен, In and Out of Love. 2009. Эдвард Мак.

2011 Avicii Levels. 2012 Z Spectrum. 2013 Martin Garrix Animals.

0: 19-й Кельвин Харрис «How Deep Is Your Love». Рекорд Суперчарт всех времен в нашем праздничном эфире продолжается. Напомню, что у Радио Рекорд сегодня день рождения. Мы все это отмечаем в эфире. Только что звучали треки с 2006 по 2015 годы, и мы переходим к третьей части, в которой представлены хиты последнего десятилетия. Итак, что же произошло в 2016 году? Радио Рекорд обновило утренний эфир. На смену шоу «Рекорд Мега Утро» пришел новый проект «Вейкаперы», которая быстро полюбилась слушателям и стала одним из самых узнаваемых проектов станции. Они живут и до сих пор. Главным мировым хитом года стал «I Took a Pill in Ibiza» американского певца Майка Пузнера и норвежского дуэта «Си».
1: Суперчарт всех времен на рекорде. 2016.

2018 года «Лузаный» Тодд Фишера, андеграундный теххаус, который неожиданно взорвал весь мир. Он возглавил танцевальный чарт Billboard, получил номинацию на Грэмми и стал самым ротируемым треком на Tomorrowland, задав новый вектор клубной музыки. В том же 2018-м Радио Рекорд снова стала партнером электронной сцены Рекорд Стейдж на ВК-фест в Петербурге. Главным

половины регионов страны. Станция получает статус федеральный. И спустя годы Рекорд официально возрождает в России культовый немецкий техно-бренд Mayday. Хедлайнерами становятся легенды жанра Вестбам и Крис Либинг. Осенью того же года ретро-мегаденс супер-дискотека 90-х отмечает свое 15-летие. Ну а главной композицией 2019 года становится супер-хит от итальянского трио «Медуза» и британцев «Good Boys» «Piece of Your Heart».

что, друзья, мы вместе с вами продолжаем отмечать день рождения Радио Рекорд. С вами Диджей Фил и суперчарт всех времен. Сегодня мы вспоминаем знаковые моменты в истории Радио Рекорд и лучшие треки всего периода вещания. 2023 год стал годом возвращения легенды. Радио Рекорд отпраздновало 20-летие колбасного цеха. Фестиваль отметил эту дату масштабным шоу в Петербурге, собрав многотысячную толпу поклонников клубной индустрии. Ну а только что в эфире прозвучал трек 2023 года «Маки» от бразильского продюсера Зерба. Композиция, которая за считанные недели взлетела на вершину Spotify Global и стала одним из самых популярных афро-хаус-треков мира. А теперь переносим

0: Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Суперчарт-флэшбэк. Лидеры прошлых лет.

0: Ну что, друзья, для тех, кто только что подключился, мы продолжаем отмечать день рождения Радио Рекорд. У нас специальный выпуск «Суперчарт всех времен». Сегодня звучат лучшие хиты трех десятилетий вещания первой танцевальной. И мы, кстати, уже почти на финале. 2025 год стал исторической вехой. Первая танцевальная России отметила свое 30-летие с настоящим размахом. Тысячи красивых людей в белом собрались на фестивале «Белая тайна леса» в Ледовом дворце, чтобы вместе отпраздновать юбилей Радио Рекорд. И еще про прекрасных людей в эфире озвучал главный трек прошлого года «Beautiful People». Это уже 9-я совместная работа хитмейкеров Дэвида Гетты и несравненной Си. А мы продолжаем наш большой обзор. Прямо сейчас вспомним лучшие танцевальные хиты последнего десятилетия с 2016 по 2025 год.
1: День рождения рекорда. Суперчарт всех времен.
0: 2016. Майк Познер. I took a pill in Ibiza. 2017. Axwell Ingrosso. More than you know. 2018. Fisher. Losing it. 2019. Medusa. Piece of your heart. 2020. Joel Corey.

2022. Оливер Трин, Робин Шульц, Miss You. 2023. Зерпы, Софиан Зао, Маки.

0: Ради, Дэвид Гетта и Сиа, Beautiful People. А теперь, друзья, настало время назвать самый популярный трек в мире прямо сейчас. Он же получил звание лучшего трека 2026 года суперчарта от Радио Рекорд. И это Хюгель, композиция под названием Moving to the Sun, написанная вместе с Ультранейт.
1: Суперчарт всех

0: с рекордом, ведь в 9 вечера сегодня стартует специальный праздничный выпуск Рекорд Клаб Чарта, в котором DJ D-Mixer представит лучшие клубные треки за всю историю Радио Рекорд. Это был 951-й Суперчарт, с вами DJ Фил. Берегите себя и своих близких, оставайтесь хорошими людьми. Всех с праздником, пока!
1: День рождения Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: со скорой.
1: Рекорд. Реклама.
2: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
4: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
5: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: всех с праздником, а во-вторых, выиграть 2 билета на фестиваль Белое. Я надеюсь, что вам всем все понятно, поэтому мы продолжаем отвечать день рождения Радио Рекорд. У нас здесь хиты всех времен, категория 12+.
1: День рождения Радио Рекорд. Хиты всех времен.

make some more.

0: День рождения. Хиты всех времен.
1: Помимо того, что сегодня хиты всех времен, сегодня день рождения Радио Рекорд, 31 год нам исполнилось. И я всех вас и нас поздравляю. И благодаря этому мероприятию есть возможность

0: девушка Света. Света, привет тебе.
1: Привет!
0: Света, привет! Значит, смотри, мы сейчас с тобой попытаемся разыграть билеты. Надеюсь, что у тебя получится правильно ответить мне на вопрос. Вопрос достаточно сложный, и там будет как бы рандом, по большому счету. Мне кажется, что... Ну, в общем, ладно, давай. Значит, смотри, в 2004 году Радио Рекорд вышло за пределы Питера. То есть раньше мы вещали только в Питере. Сейчас, кстати, у нас более 200 городов вещания. Так вот, каким первым... Какой первый мегаполис услышал Рекорд в эфире? Есть три варианта. Смотри, это Казань, Нижний Новгород и Самара. Давай твой вариант. Казань, Нижний Новгород и Самара. Согласен. Так сложно. Но потом,
1: Я просто сама Самары. Такой момент.
0: Отлично. Я, кстати, в Самаре много раз выступал, бывал. Ну, давай так. В целом можно просто проголосовать за родной город, и все. Ну, просто проголосовать за Самару. Ну, как бы хороший, красивый, классный город там. А может и нет. Ну, давай. Раз, два, три. Итак, где?
1: Казань, Нижний Новгород и Самара,
0: да. Ну, смотри, я говорю, можно просто проголосовать, ну, как будет очень патриотично.
1: Ну, да, ты, да, принципе, да, я сама Самары, поэтому
0: согласен.
1: Я хочу
0: почему
1: Самару
0: бы и нет, да. Почему бы таким образом не проиграть два билета, да? Окей, давай, Самара или нет? Самара?
1: Самара.
0: Да! Я тебя поздравляю! Молодец! Да, в 2004 году, а именно 11 мая, впервые Радио Рекорд зазвучал в Самаре. Это был самый большой город, с которого мы начали. Я тебя поздравляю! Ты выигрываешь два билета на фестиваль «Белая» в Санкт-Петербурге. Если есть желание поздравить Радио Рекорд и всех слушателей, погнали!
1: Да, спасибо. Я хочу вас поблагодарить. Это очень знаменательный для нас день с супругом. И выиграть этот приз для нас – это просто супер. Вот. А для вас знаменательный день. Мы хотим пожелать процветания радио, отличных ведущих, как всегда, крутых треков, хорошего настроения вам и вашим слушателям.
0: Отлично, очень круто. Спасибо тебе большое, Света. Я тебя и всех нас поздравляю.
1: Спасибо
0: я
1: вам.
0: Тебя пытался запутать с Самарой, но ты вырвала победу.

0: голосовые сообщения нам, закидывать сюда с поздравлениями. Все это будет в ближайшие часы здесь, в эфире Радио Рекорд. Так что надолго не прощаемся.
1: Рекорд. Реклама.
2: Дорогая, я целый месяц чищу зубы твоей супер-пупер-пасточкой, а кариес так и не проходит.
3: Милый, супер-пупер-пасточка не лечит кариес, этого недостаточно. Нам нужно к супер-пупер-доктору. Дима, едем в Приму.
4: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
7: Таких компаний мы наедем. И не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50 40 20 6+.
8: У вас не просто машина.

0: помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы – спокойствия.
1: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор, и все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен. Dance Radio.

0: поздравления в эфире Радио Рекорд. Вы можете их, соответственно, отправлять в виде аудиозаписи в наш чат в мобильном приложении Радио Рекорд.
1: Добрый день, Радио Рекорд. От всей сети Теремок Кондитерская поздравляю вас с днем рождения.
2: Поздравляю, Радио Рекорд, с 31-летием. Привет из Читы.
3: Дорогие друзья, привет. С вами я с 21-го года. Я первый, кто вас поздравил аудюхой, когда вы вернулись в Москву. Кристине привет, она озвучила мою аудюху 22 апреля 24 года. Крему, Хрусту, Виолетте привет. И абсолютно всему коллективу Рекорд.
0: Короче, понимаете, да, вы можете отправлять сюда свои сообщения и делайте это обязательно. Также, друзья, у нас где-то минут через 5 состоится розыгрыш 2 билетов на фестиваль Белла, поэтому если хотите принять участие в розыгрыше, прямо сейчас отправляйте слово «Рекорд 31» при помощи приложения «Радио Рекорд». Самое главное, друзья, если вы 2 раза, 3 раза, 4 раза прямо сейчас отправляете сообщение, то есть не один раз, то есть вы спамите, сорян, вы в этом часе в розыгрыше не участвуете. Поэтому, друзья, по одному сообщению отправляйте слово «Рекорд 31», и 31-й, приславший сообщение, через 5 минут вылетит в эфир и будет бороться за 2 билета на фестиваль «Белая». Всем удачи!
4: День рождения «Радио Рекорд». Хиты всех времен.

0: День рождения. Хиты всех времен.
1: Так, друзья, время разыграть два билета на фестиваль «Белое». Вы отправляли сообщение, а мы, соответственно, вас выводим в эфир. Серега у нас здесь. Сереж, здорово.
2: Привет, привет.
1: Да, Серег, смотри, я сейчас задаю тебе вопрос, ты правильно отвечаешь, и вдвоем с кем-то идешь на фестиваль «Белое». Договорились?
2: Ну, будем стараться.
1: Отлично.
2: Очень сильно.
1: Смотри, «Радио Рекорд» стала первой российской радиостанцией, предложившей слушателям дополнительные онлайн-каналы, то есть чтобы можно было нас слушать через интернет. Как ты думаешь, Сережа, какая из онлайн-станций «Рекорда» появилась самой первой? Есть три варианта ответа. Подумай и отвечай. «ГОП-ФМ», «Пиратская станция», либо «Супердискотека 90-х».
2: Хороший вопрос.
1: Хороший вопрос. Могу тебе немножко подсказать. Станция мощная. Мощная.
2: Так, а еще раз ответы можно?
1: ГОП-ФМ, пиратская станция, супердискотека 90-х.
2: Наверное, супердискотека 90-х.
1: Ну вот, я же говорю, мощная. Мощная. Конечно, это была на самом деле пиратская станция. Но, Сережа, ну ничего, ну бывает всякое. А в любом случае, мы тебя не отпускаем с пустыми руками, потому что специальный пакет мерча тебе достается от Радио Рекорд. И, конечно же, от тебя давай привет и всем, кто сейчас слушает этот эфир. Погнали.
2: Ну, первое, я хотел бы поздравить свою любимую радиостанцию «Рекорд». Вообще молодцы, рулите, задаете всегда настроение, придаете бодрости, хорошие треки ставите. Блин, развиваться вам и процветать.
1: Спасибо большое. Спасибо, Сереж. Я сейчас тебе все расскажу, как ты получаешь свой мерч. Всем остальным, друзья, слушайте эфир «Радио Рекорд». Мы сегодня разыгрываем много классных подарков, в том числе, конечно же, и билеты на фестиваль «Белое». Нужно отвечать, соответственно, на вопросы и выигрывать. Всем желаю удачи. Розыгрыш следующий уже совсем скоро.

0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен.
1: Как же здорово, друзья, сегодня вместе с вами отмечать день рождения Радио Рекорд. Нам 31 год, и большое спасибо за то, что вы составляете нам компанию прямо сейчас, а может быть вчера, а может быть год назад, а может быть 20 лет назад вы также слушали эфир Радио Рекорд. Кстати, можете прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд написать там, сколько лет вы слушаете первую танцевальную. Было бы интересно. Также вы можете отправлять свои голосовые сообщения, и мы их периодически ставим в эфир с вашими поздравлениями. Вот так, например.
2: Привет, Рекорд. Меня зовут Эдгар. Благодаря вам и вашим трекам заряжаюсь на весь день. С днем рождения, любимое радио. Вы лучшие.
3: Радио Рекорд, с днем рождения, город Пермь. 31 лет. Хороший возраст, серьезный. С днем рождения.
1: Вот такие сообщения вы можете отправлять нам, а мы будем ставить их в эфир Радио Рекорд. И, конечно же, помимо всего вот этого, мы еще и дарим вам билеты. Билеты на фестиваль «Белая», наш флагманский фестиваль, который состоится уже совсем скоро, называется полностью «Белая снежная королева». Так вот, если вы хотите принять участие прямо сейчас в розыгрыше этого билета, ну нет ничего проще. Просто прямо сейчас отправляйте фразу «Я люблю Рекорд» при помощи приложения Радио Рекорд. «Я люблю Рекорд» при помощи приложения Радио Рекорд. Отправляете, нужно оказаться 31-м приславшим. Самое важное, друзья, если вы сейчас начинаете нас спамить, отправляйте не одно сообщение, а 2, 3, 4, 5. Вы, соответственно, в этом часе в розыгрыше не участвуете. У нас все по-честному. Короче, нужно оказаться 31-м с фразой «Я люблю Рекорд». Минут через, наверное, 10 с кем-то из вас мы окажемся в эфире и будем бороться за 2 билета на фестиваль «Белая». В общем, сегодня день рождения Рекорда. Хиты всех времен, категория 12+.
0: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен.
1: Итак, продолжаем вместе с вами разыгрывать билеты на фестиваль «Белая», потому что сегодня день рождения «Радио Рекорд». Нам 31 год. Всем большое спасибо за компанию. И нужно было прислать фразу «Я люблю Рекорд». У нас есть Пашка. Пашка, привет тебе еще раз.
2: Привет, привет.
1: Да, Паш, огромный. Смотри, значит, я задаю тебе вопрос, ты отвечаешь на него желательно правильно, и все. Кстати, сколько ты лет слушаешь Рекорд? Ну так, навскидку.
2: Ну, где-то около 15.
1: Около 15 лет.
2: Как раз где-то он появился.
1: Хорошо. Может быть, даже знаешь ответ на вопрос. Смотри, в 2010 году, то есть 16 лет назад, Радио Рекорд организовало выступление знаменитого электронного музыканта на Красной площади в Москве. Я, кстати, тоже там выступал. Так вот, Паша, что это был за артист? Есть три варианта ответа. Первый — это Жан-Мишель Жар. Второй вариант — это Дэвид Гетта. Третий вариант — это Тиесто. Итак, твой желательно правильный ответ — это...
2: Ну, если мне не изменяет память, то это все-таки, скорее всего, был Тиесто.
1: Да! Да, я тебя поздравляю, Паш. Ты молодец, тебе память не изменила. Поэтому ты получаешь возможность забрать два билета на фестиваль «Белая». Надо тебе?
2: Я бы с радостью приехал бы на фестиваль, но так как живу очень далеко от Питера, в Свердловской области, и нахожусь на работе, и по причинам не смогу попасть на этот фестиваль, я бы выбрал бы любой другой подарок.
1: Вот оно что! Ну хорошо, дружище, тогда мы тебе дарим наш мерч фирменный от Радио Рекорд, а также есть возможность тебе поздравить всех с праздником. Давай!
2: Поздравляю всех слушателей Радио Рекорд. Помимо слушателей, также поздравляю вас с самого Рекорда.
1: Спасибо.
2: С днем рождения, что делаете такую нелегкую работу. Так как я тоже в том же числе являюсь вашим же коллегой, у меня хобби, увлечение тоже диджейство. И я понимаю, какой это нелегкий труд. Так что с днем рождения, Рекорд.
1: Спасибо тебе большое, Паша. Очень приятно. Не вешай трубку, расскажу все подробности всем остальным, друзья. Слушайте эфир «Радио Рекорд», выигрываете билеты на «Белую», либо выигрываете мерч, фирменный мерч «Радио Рекорд». А мы двигаемся дальше.

0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: хотите получить, вообще не проблема. Прямо сейчас можно при помощи приложения Радио Рекорд отправлять сообщение «Рекорд с днем рождения». Вот такое сообщение «Рекорд с днем рождения» отправляйте прямо сейчас. 31-й приславший отправляется в эфир уже через 5 минут и будет бороться за 2 билета на Радио Рекорд, за 2 билета на фестиваль «Белое». Самое главное, это не нужно спамить. То есть, если вы подряд отправляете или, в принципе, отправляете 2, 3, 4 сообщения за 1 час, то вы в розыгрыше в этом часе не участвуете. В следующем можно, а в этом часе нельзя. Так что, друзья, давайте без спама просто отправляйте сообщение сюда при помощи приложения Радио Рекорд. Через 5 минут встретимся с вами в эфире.
1: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен. Dance Radio.

0: Здравствуйте, в эфире у нас Дмитрий есть. Дима, большой привет.
1: Здравствуйте.
0: Да, Дим, ты прислал сообщение, рекорд с днем рождения, как и все остальные, но знаешь, что мне нравится? Что после слова рекорд у тебя стоит запятая. Вот. Меня это прям очень порадовало. У многих не стоит запятая. Я понимаю, люди спешат и так далее, но вот классно. Дим, смотри, я тебе сейчас задаю вопрос, ты отвечаешь, получаешь два билета на фестиваль «Белое». Договорились?
1: Да,
0: вопрос непростой, но надо как-то разбираться с этим. Смотри, у фестиваля «Колбасный цех» есть герой, это MC Вспышкин. И вот он, соответственно, является участником одного из фестивалей. Так вот, он выступал в роли героя-маскота, то есть это такая большая фигура. Знаешь, на хоккейных, на футбольных матчах такие прыгают всякие там кони, лошади и так далее. Так вот, он выступал вот в таком большом маскотном костюме. Что это было? Был за костюм. Вот тебе нужно ответить на вопрос. Смотри, это один из персонажей комиксов, поэтому это либо Бэтмен, либо это Спайдермен, либо это Супермен. Как тебе кажется, в каком костюме MC Вспышкин выступал на фестивале «Колбасный цех»? Бэтмен, Спайдермен, Супермен.
1: Конечно, это Супермен.
0: Конечно, это Супермен. Дима, я тебя поздравляю. Ну вот, просто вообще не задумался и сразу ответил. Круто. Молодец. Два билета на фестиваль «Белое» достается тебе. Если есть пару слов нам и слушателям «Радио Рекорд», будем признательны.
1: Спасибо, «Радио Рекорд». С днем рождения вас. Буквально всю молодость прослушал вас и до сих пор с удовольствием слушаю вас. Всего хорошего. Оставайтесь такими же.
0: Очень приятно. Спасибо большое, Дима. Друзья,

0: Впереди следующие розыгрыши. Не прощаемся. Рекорд.
1: Реклама. Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
2: Слышите? Мы тоже ничего не слышим. А ведь за двумя стенами целый мир. Детский визг, топот, игры в лего или битва динозавров. У них своя вселенная. У вас своя. Нова. Мы не продаем стены. Мы продаем спокойствие и право не слышать ничего, кроме себя. Евротрешка с отделкой. Первый взнос всего 130 тысяч рублей. Звоните 59 47 47.
3: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: День рождения. Хиты всех времен.
1: Вы представляете, друзья, 31 год мы шли к тому, чтобы прямо сейчас сказать вам всем «Добрый вечер, страна! Здравствуйте! Это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Меня зовут Диджей Фил, и мы сегодня вместе с вами отмечаем наш праздник. 31 год вещания первой танцевальной. Большое вам спасибо за то, что вы слушаете нас абсолютно в разных городах. Я напомню, что на данный момент сетка вещания первой танцевальной составляет более 200 городов. Очень приятно, что вы сегодня проводите время с нами. Большое вам за это спасибо. За поздравления, которые вы отправляете, за все сообщения, месседжи, это очень круто. Вот, например, такие послания к нам приходят.
2: Радио Рекорд, с днем рождения! Пламенный привет вам из Санкт-Петербурга. Мы постоянные участники ваших замечательных рейвов. Белая пиратская станция «Колбасный цех». С нетерпением ждем, чтобы можно было вместе с вами кайфануть.
3: Добрый день, Рекорд. Поздравляю вас с днем рождения от души. Желаю вам успеха, побольше слушателей, побольше электронной музыки, чтобы у вас все было на мази, как говорится.
4: С днем рождения, Радио Рекорд. С 2008 года вас слушаю. В 2009 году ездили на Sensation. Поздравляю. Развивайтесь, растите, радуйте нас всегда хорошей, качественной музыкой. Сургут.

тоже все как бы вот случилось, и чтобы кто-то из вас выиграл 2 билета на фестиваль «Белое». Для того, чтобы выиграть билет на фестиваль «Белое», нужно прямо сейчас при помощи приложения «Радио Рекорд» написать сообщение «Хочу на «Белую». Все очень просто.

0: же вылетаете из нашего розыгрыша. Все предельно просто. Поэтому прямо сейчас «Хочу на белую» отправляйте сообщение «Радио Рекорд», и минут через 10 кто-то из вас попытается выиграть 2 билета на фестиваль «Белая». В общем, у нас продолжается день рождения рекорда, хиты всех времен, категория 12+.
1: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Зятёк, что-то у меня протез сломался, и я теперь как Баба-Яга.
2: Да вы что?
1: Доча, скажи ему.
3: Так, Баба-Яга, собирайся за зубами, а ты, Кощей, нас сейчас отвезёшь.
2: Куда?
3: Дима, едем в Приму.
0: Ваша стоматология Прима Дент Плюс на Октябрьском 5.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
6: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
7: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
8: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: День рождения. Хиты всех времен.
1: Так, мы сегодня продолжаем отмечать вместе с вами день рождения Радио Рекорд. Нам 31 год, и выигрываем вы различные подарки. А в данном случае мы разыгрываем билеты на фестиваль «Белая», даже две штуки. Нужно своевременно писать сообщение сюда при помощи приложения Радио Рекорд. Так вот, у нас есть девушка, зовут Александра. Девушка, привет!
2: Привет!
1: Александра, смотри, я сейчас тебе задаю вопрос, ты отвечаешь и получаешь два билета на фестиваль «Белая». Договорились?
2: Давай.
1: Хорошо, значит, в начале 90-х... Ты сколько вообще рекорд слушаешь?
2: Очень много.
1: Хорошо.
2: Значит, в начале... Я не буду признаваться.
1: Хорошо, в начале 10-х Радио Рекорд проводил в России знаменитый фестиваль Mayday, который зародился в Германии. И его участниками были яркие электронные музыканты, Маруша, Безбам, Крис Либинг и многие другие. Так вот, Александра, какой стиль музыки в первую очередь представлял Mayday? Три варианта ответа. Это техно, хаус или драм-н-бейс?
2: Техно?
1: Я не знаю, ты меня спрашиваешь? Давай еще раз. Техно, хаус или драм энд бейс? Правильный вариант это...
2: Техно.
1: Да, я тебя поздравляю! Ты молодец! Два билета! Два билета на фестиваль «Белая» достаются тебе. Поэтому ты сейчас можешь передать всей России привет. Поздравить Радио Рекорд с днем рождения.
2: Радио Рекорд, с днем рождения. Всех, кто слушает, все города, всех поздравляю с этим чудесным праздником. Как круто, что столько лет Радио Рекорд с нами. Радует нас и мероприятиями, и своим звучанием на радиоволнах. Круто.

0: Рекорд реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен. Dance Radio.

0: День рождения. Хиты всех времен.
1: Все верно, друзья. У нас здесь продолжается празднование дня рождения Радио Рекорд. Максимально праздничный эфир. И поэтому мы вместе с вами получаем удовольствие от музыки и разыгрываем билеты на фестиваль Белый.

0: отправляйте. И 31-й, приславший через 10 минут, окажется в эфире Радио Рекорд. Поздравим всех с праздником и, конечно же, попытается выиграть 2 билета. Ну и, конечно, отдельное спасибо вам за ваши голосовые поздравления, которые вы присылаете сюда.
1: Дорогой Радио Рекорд, я вас слушаю с 2012 года. Желаю вам в 31 год большого здоровья каждому человеку, который занимается Радио Рекорд. И чтоб у вас был атмосферный и классный эфир не только сегодня, но и в обычный день. Желаю вам крепкого здоровья всем и всегда оставаться только на позитиве. Антоха, поздравлял.
2: Рекорд, поздравляю вас с днем рождения. Вы самые лучшие.
3: Радио Рекорд, ну что я могу сказать? Красавчики, уже 31 год вы радуете всех своей крутой музыкой. Всегда вас слушаю. Несколько раз был на ваших концертах, и это просто нереально круто.
0: Огонь! Просто красавчики! Короче, друзья, дальше отправляйте свои голосовые поздравления. Нам безумно приятно. Все это можно заливать в чат мобильного приложения Радио Рекорд. А самое главное, конечно же, это через 10 минут розыгрыш 2 билета на белую.
4: День рождения Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен. День рождения. Хиты всех времен.
1: Просто хиты всех времен, а самое главное — возможность выиграть 2 билета на фестиваль «Белое». Для этого нужно отправлять своевременно сообщение при помощи приложения «Радио Рекорд». 31-м нужно было оказаться. У нас есть Сережа. Сереж, тебе привет.
2: Привет, привет.
1: Сережа, значит, смотри, вопрос такой. Отвечаешь — получаешь 2 билета, не отвечаешь — получаешь возможность передать всем приветы. Один из самых ярких и масштабных российских электронных событий стал фестиваль «Сенсейшн». Ты был на «Сенсейшне»?
2: Да, был не один раз.
1: Отлично. Значит, смотри, он проводился рекордом долго-много вместе с компанией ID&T. А вот теперь, внимание, вопрос. Как тебе кажется, сколько всего фестиваля «Сенсейшн» состоялось в России? У меня есть для тебя 3 варианта ответа. Смотри, 3, 9 или 11?
2: 3.
1: И это... Сережа, ты что? 9 фестивалей! 9! Понимаешь, 9 фестивалей! Первые 7 фестивалей проходили в Санкт-Петербурге, а впоследствии еще 2 проходили в Москве. Сереж, я тебя поздравляю, ты не идешь бесплатно на фестиваль «Белое». Зато ты можешь прямо сейчас передать привет всем и поздравить с днем рождения «Радио Рекорд». Нам 31 год исполнился сегодня.
2: Ну, конечно, с днем рождения «Радио Рекорд». И, собственно, всем слушателям «Радио Рекорд» привет. Всем сотрудникам «Радио Рекорд» с праздником. Работайте дальше.
1: Спасибо большое, Сережа. Я тебя поздравляю. Ты выигрываешь фирменный мерч от «Радио Рекорд» и возможность слушать нас дальше. Ура! Совершенно верно. Друзья, все остальные, слушайте эфир «Радио Рекорд». У нас сегодня продолжается праздничный, один большой праздничный выпуск. Нам 31 год.
0: День рождения «Радио Рекорд». Хиты всех времен.

0: слушать ваше поздравление, которое вы закидываете, опять же, в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: Здравствуйте, «Радио Рекорд». Меня зовут Маша, мне 10 лет, я из города Москва. И хочу передать привет маме. А поздравьте ее, пожалуйста, с днем рождения.
2: «Рекорд», с днем рождения. Слушаю 18 лет, и надо еще, чтобы 50 слушали еще дальше все. Спасибо за то, что вы есть.
3: «Рекорд», с днем рождения из Тамбова.
4: С днем рождения, «Рекорд». Очень хочу попасть на белую.
0: Так и я очень хочу попасть на белую. Прикольно, кстати, было слушать поздравления девочки Маши. Она говорит, мне 10 лет. И дальше она говорит, я хочу передать привет маме. Мама, где ты? Я потерялась в торговом комплексе. Нет, никто нигде не терялся. Это круто. У нас сегодня день рождения. Нам 31 год. Большое вам спасибо за то, что вы вместе с нами. И мы в ответ, так сказать, дарим вам билеты на фестиваль «Белое». По 2 штуки на человека. Поэтому, если хотите выиграть билет на фестиваль «Белое», что, которое состоится, розыгрыш состоится где-то минут через 10, то нужно просто сейчас отправить простое сообщение. «Рекорд»,

0: что если вы отправляете 2 сообщения, да, 3, 4, 5, то вы сразу же не участвуете в нашем розыгрыше, потому что все, кто занимается спамом, они нечестные ребята, а мы с нечестными ребятами не сотрудничаем. Так что, друзья, сообщения Рекорд Форева прямо сейчас прям повалили сообщения. Вот я попросил не отправлять тут же, вот Максим пишет, 3 сообщения сразу, смотри, Макс, пролетаешь, к сожалению, сорян. В общем, друзья, давайте встречаемся через 10 минут, у нас здесь рекорд, хиты всех времен, категория 12+.
1: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: День рождения. Хиты всех времен. Рекорд. День рождения. Хиты всех времен.
1: Наша необъятная страна.

0: ты начала где-то лет 5. Да? Мама заставляла, папа заставлял. Короче,
1: да.
0: Марин, мы сейчас с тобой попытаемся выиграть 2 билета на фестиваль «Белая». Я тебе задаю вопрос, ты на него ответишь правильно, и мы разошлись. Классно?
1: Да.
0: Да, смотри, кто из резидентов «Радио Рекорд», ну, то есть из диджеев, которые работают на «Радио Рекорд», на протяжении нескольких лет входил в топ-100 наиболее известных мировых диджеев по версии журнала DJ Mag. Есть такое британское издание, там публикуется список лучших диджеев мира каждый год, топ-100. Так вот, один из этих диджеев входил в топ-100, причем несколько лет подряд. Смотри, 3 варианта ответа есть. Это The Skulls, второй вариант – это диджей Гвоздь, третий вариант – это диджей Фил.
1: Я думаю, что это диджей Фил.
0: Серьезно? Абсолютно верно. Я тебя поздравляю. Мне особенно приятно, что ты ответила именно так. Да, действительно, я входил аж целых 8 лет в список лучших диджеев мира, поэтому мне это безумно приятно. Смотри, Марина, мы тебе от Радио Рекорд дарим 2 билета на фестиваль «Белая». Если есть что сказать сейчас на все 200 городов вещания, погнали.
1: Большое вам спасибо. Поздравляю вас с вашим праздником. А также сегодня у моего мужа любимого день рождения. Поздравляю его. Всем процветания.
0: Как зовут мужа-то?
1: Владимир.
0: Володя. Володя, с праздником тебя. Желаем всего самого хорошего. Марина, тебе тоже большое спасибо. Очень круто, что ты оказалась в эфире Радио Рекорд. Друзья, всем остальным, кто слушает эфир, не теряемся, потому что у нас впереди много всего интересного. Можно отправлять поздравления, можно выигрывать билеты в эфире Рекорда.
2: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен. Dance Radio.

0: реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: День рождения. Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: равно в этот момент слушаете эфир Радио Рекорд. Это очень приятно. Друзья, у нас совсем скоро будет еще один розыгрыш двух билетов на фестиваль Бела. Если кто хочет, то схема очень простая. Прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд, которое вы, соответственно, можете установить на ваши айфоны, андроиды, на что хотите, вы можете отправить следующее сообщение. С рекордом навсегда. Вот так вот. С рекордом навсегда. Прямо сейчас отправляйте сообщение, и 31-й приславший через 7 минут окажется в эфире Радио Рекорд, будет всех поздравлять с днем рождения и, конечно же, будет пытаться выиграть 2 билета на фестиваль Белая с рекордом навсегда. Самое главное, если отправляете сразу 2, 3, 4, 5, 10 сообщений, вы в розыгрыше в этом часе не участвуете, потому что спамеры идут лесом. Все остальные welcome. Ждем вас и через 7 минут встречаемся в эфире. Да, кстати, поздравления от вас тоже прилетают. Вот, послушайте.
1: Рекорд, поздравляю вас с днем рождения. Очень нравитесь. Очень давно вас слушаю. Вы классные. Будьте всегда на позитиве.
2: Рекорд, с днем рождения. 31 год. Уже большие. Молодцы, молодцы. Дальше больше. Привет из Питера.
3: С днем рождения, Радио Рекорд. Я вас слушаю уже, наверное, лет 20-25. Вы меня радуете, даже если я не нахожусь в городе Питере. Вообще, спасибо вам большое за ваши эфиры.
4: День рождения, Радио Рекорд. Хиты всех времен.

0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен.
1: А все, что нужно, на самом деле, чтобы выиграть два билета на радио, на фестиваль «Белое», на «Радио Рекорд» тоже можно было бы к нам зайти. Так вот, нужно было написать сообщение с рекордом навсегда и оказаться 31-м приславшим. У нас есть девушка Полина. Полина, привет тебе.
2: Привет.
1: Полина, ну, я тебя сразу же поздравляю, ты уже в эфире. Сколько ты, как долго слушаешь эфир рекорда?
2: 15.
1: Лет 15. Отлично. Да. Полин, тогда наверняка ты знаешь ответ на этот вопрос. Смотри, на каком крупном российском фестивале ежегодно появляется электронная сцена «Радио Рекорд»? Я тебе даю три варианта, ты, соответственно, отвечаешь правильно и расходимся. Смотри, первое — это «Дикая мята», второе — это «ВК-фест», третье — это «Пикник».
2: «ВК-фест», я думаю.
1: Ну, подумай хорошо. «ВК-фест», «Дикая мята» или «Пикник»?
2: Ну, конечно,
1: ВК-фест, естественно, Полина. Я тебя поздравляю, ты получаешь два билета на фестиваль «Белое». Если есть что сказать, давай, погнали.
2: Любимый «Радио Рекорд», поздравляю вас с днем рождения, желаю вам всего самого наилучшего, радуйте нас и дальше.
1: Спасибо тебе большое. Мы тебя тоже поздравляем и приглашаем на фестиваль «Белое». Тебя плюс с кем-то там пойдешь. Всех остальных,
2: спасибо.
1: Друзья, еще раз большое вам спасибо за то, что вы слушаете сегодня «Радио Рекорд», нашу праздничную программу. Нам это безумно приятно, что вы вместе с нами разделяете этот праздник. Нам сегодня исполнился 31 год.
0: Рекорд. День рождения. Хиты всех времен. Dance Radio.

0: день рождения рекорда. Club
1: Chart. Господа, всем привет! С вами DJ D-Mixer, и у нас сегодня особенный день. Радио Рекорд празднует день рождения, с чем я от всей души поздравляю первую танцевальную станцию страны и всех вас. Сегодня весь день в эфире настоящий праздничный вайб, и прямо сейчас вас ждет специальный выпуск Рекорд Клаб Чарта, и мы приготовили кое-что грандиозное. 30 главных клубных треков за 3 десятилетия истории рекорда. Открывает этот праздник клубного веселья Deep Dish Flash Dance.
0: День рождения рекорда. Club Chart.

0: Это была легендарная композиция «Молоко» «Sing It Back», далее «Ultranate Free».
1: Рекорд. День рождения. Клаб Чарт.

0: 23-м месте The Shape Shuffers, далее на 22-м Роджер Санчес.
1: День рождения. Радио Рекорд. Клаб Чарт.
0: На 23-м месте The Shape Shuffers, далее на 22-м Роджер Санчес.
1: День рождения. Радио Рекорд. Клаб Чарт.

0: Playlist на 21 месте. Далее открывает двадцатку сильнейших легендарных клубных треков Элис Бэкстер.
1: День рождения рекорда. Club Chart.

0: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на campageta.t2.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: День рождения рекорда. Club Chart.
7: Господа, мы уже на середине пути нашего праздничного спецвыпуска Рекорд Клаб Чарта, и на 15-й строчке у нас Маути, Кони 98.

0: Господа, это была легендарная композиция от не менее легендарных ребят Body Rocks и Лучианы, Е-Е. И это, наверное, мой самый любимый вообще сингл из всех клубных олдскульных хитов. И в 2011 году мне удалось посетить их концерт в Новосибирске. Я там тогда жил и с удовольствием посетил это мероприятие. Тогда был клуб «Отдых», который снесли, к сожалению. Они там выступали, и я до сих пор не могу забыть это выступление и голос легендарной Лучианы, вот этот с хрипотцой. Ну а дальше у нас открывает десятку лучших Дюк Дюмонт, «Need You».
1: Рекорд. День рождения. Клаб Чарт.

0: Господа, совсем скоро мы узнаем тройку лидеров нашего праздничного рекорд-клаб-чарта с самыми сочными легендарными клубными хитами. Ну а на пятом месте пока у нас композиция «Инсомния».
1: День рождения. Радио Рекорд. Клаб-чарт.

0: Господа, делайте громче. Мы добрались до тройки лидеров сегодняшнего праздничного рекорд клаб-чарта. И на третьем месте у нас Дэвид Гетта с композицией When Love Takes Ave. На втором месте Princess Юпеста с композицией Perfect. Ну а на первом месте у нас разместилась композиция, просто легендарнейшая композиция от не менее легендарного продюсера Эрик Прайтс «Пиано». С чем мы его, собственно, поздравляем? Собственно, он со своей стороны поздравляет Радио Рекорд с днем рождения. И прямо сейчас вы прослушали 30 самых мощных клубных композиций из 30-летней истории Радио Рекорд. Мы постарались вспомнить все самое лучшее, под что разрывались наши и ваши танцполы. С вами был DJ D-Mixer. И еще раз с днем рождения Радио Рекорд. Всем пока и отличных выходных.
1: День рождения рекорда. Клаб Чарт.

В эфире главный танцевальный стартует праздничная вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и сегодня нам исполняется 31 год. Это замечательное событие, с чем я вас и поздравляю, друзья! Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», кто вместе с нами все это время, может быть, половину нашего пути или буквально несколько лет. Очень интересно узнать, все буду зачитывать самое интересное буквально через несколько минут. Напомню, друзья, ваши приветы вы можете оставлять при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Happy Birthday, «Радио Рекорд»! Мы тебя любим! Это все шоу «Рекорд Пати». Делаем погромче прямо сейчас. Сегодня 100% будет жарко. Ну что, погнали!

наша праздничная вечеринка «Шоу Рекорд Пати» продолжается. Всех приветствую, друзья. Сегодня у нас день рождения, наш классный праздник. Нам 31 год танцевальной музыки, вечеринок, фестивалей, диджеев, новых артистов, безумных историй и миллионов людей, которые когда-то просто включили радио, ну а потом уже не смогли выключить. И если вы одни из тех, пишите в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Сегодня ваши поздравительные сообщения с удовольствием читаем, ну и, конечно же, обмениваемся вашими приветами. Друзья, давайте немножечко погрузимся в историю. Уверена, что сегодня уже много фактов прозвучало о нашей танцевальной станции. Ну вот, мы начали вещание в 95-м году, стали первой танцевальной. И вот только представьте, когда рекорд только появился, многие из тех, кто сегодня нас слушает, еще даже не родились. Не было всяких вот этих социальных сетей, телеграмов там и прочих. Не было даже привычного нам интернета. Ну а танцевальная музыка уже звучала на рекорде. И вот, что самое интересное, за эти годы менялось буквально все. Технологии, мода, телефоны, музыка, способы общения, но а желание людей танцевать и хорошо проводить время почему-то вообще никуда не исчезало. И кажется, именно поэтому рекорд до сих пор сегодня здесь, друзья. С чем я вас и поздравляю, нам 31 год. Но много не мало, кому как, пишите ваш возраст, быть может, вы нас слушаете все это время. Сколько, кстати, лет, друзья, пишите, с удовольствием почитаем. Ну и давайте переходить плавненько, очень-очень плавненько к вашим приветам, которые вы успели оставить в наших социальных сетях. И вот давайте начнем с телеграм-канала. Здесь есть такие приветы от Анны с города Кандалакша. Виолетта, ты даже не представляешь, сколько позитива может подарить эфир. Спасибо за искренность и настроение. Спасибо вам, друзья, что вместе с нами. Очень-очень счастливо всегда читать ваши сообщения, ваши пожелания, поздравления. В общем, все самое классное. Спасибо, это вы. Привет, Виолетта, поздравляю вас с 31-летием рекорда. Слушаю вас уже 13 лет и столько же буду слушать и больше. С вами интересно, весело. Это Андрюха из Алматы. Андрюш, ну спасибо тебе большое. Безумно приятно получать ваши слова сегодня. Ну и давайте, друзья, двигаться дальше. Все ваши приветы будем зачитывать в течение нескольких минут, поэтому отправляйте их прямо сейчас. Это все шоу Рекорд Пати. Happy Birthday!

отдыхать, веселиться и поздравляться здесь в эфире Рекорда. Сегодня нам 31, и ваши праздничные сообщения продолжаются. Давайте посмотрим, кто присоединился к нам. Вот пишет Дэн. Привет, Рекорд, вы лучшие, обожаю вас. Передайте, пожалуйста, привет огромной Юлечке Мироновой из Татарстана. Я тебя обожаю, это Денис. Добрый вечер, Рекорд, поздравляю вас с днем рождения. Лучшее радио страны, большой привет из города Герой Тула. Спасибо. И еще Виолетта, приветик. Привет всему чату Радио Рекорд. Насте, Надюше, Андрею, чесночному джему и всем-всем. Радио Рекорд, с днем рождения. Спасибо вам. Вы мне подарили столько замечательных собеседников. И это Светлана. Светлана, ну я безумно рада. Это прям очень и очень хорошо. И еще вот такое. Есть поздравление. Мамочка, поздравляем тебя. Спасибо тебе за твою любовь, заботу, поддержку и за то, что ты всегда рядом. Ты самый родной и дорогой человек для нас. Желаем тебе много счастья, здоровья, улыбок и прекрасных моментов. Пусть каждый твой день будет наполнен теплом и радостью. Мы тебя очень и очень сильно любим. Это поздравление для мамы Ани Тагоевой, Атамаги, Сабины и Толика. Давид и Екатерина, конечно же, присоединяются. Еще есть поздравление от Маруси. Ксюшенька, пюрешка моя любимая, я тебя от всего сердца поздравляю с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, исполнения всех твоих мечт. Помни, ты звезда, сияй, люблю тебя. Вот такое славное поздравление прилетает нам от Маруси. Друзья, ну а если и вы желаете отправить ваше поздравление с днем рождения Рекорда, или, быть может, у ваших друзей тоже сегодня день рождения, вот такое классное совпадение, присылайте прямо сейчас ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем. Рекорд Пати.

Сегодня 31, мы празднуем день рождения все вместе. Рекорд Happy Birthday! Меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Почитаем ваши праздничные послания. Что же у нас здесь есть? Много сообщений сегодня летит в наши чаты, и это, конечно же, безумно радует. Давайте посмотрим. Вот пишет Злата. Привет, Виолетта, хорошего тебе эфира. Поздравляю Радио Рекорд с днем рождения. Спасибо тебе, дорогая. Далее есть еще поздравление. Какое у нас? Вот от Егора. Виолетта, Радио Рекорд, с днем рождения. Желаю вам вещать еще очень долго и радовать нас замечательной музыкой и фестивалями. Хочу передать привет своему брату Степану. Супер! И еще вот пишет Александр. Привет, Виолетта, Радио Рекорд. От всего сердца поздравляю вас с днем рождения. Познакомился еще в далеком 2008 году, когда, будучи студентом первого курса, поехал в стройотряд. И вот на тех нелегких работах на кнопочной Nokia с радиоприемником нашел вас. На какой частоте в Новосибирске? Столько пережито было, но все равно мы вместе. Спасибо вам. Отдельный привет Анатолию, Марине, Насте и Миске с Эдиком с улицы Дудкова, 17, что в Санкт-Петербурге. Это все Александр. И еще всем привет, с днем рождения, Рекорд. Слушаю вас с 98 года, записывал лучшее на кассеты, храню на память. Это Михаил из Казани. Друзья, давайте еще присылайте ваши послания. Кстати, можно делать и голосовые записи при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Туда вот в особенности засылайте ваши голосовые. Я их буду включать через несколько минут. А вообще, друзья, на день рождения принято есть торт. И поэтому, если вы где-то рядом, ну, вдруг со Стачек 105, корпус 1D, там у нас находится офис Радио Рекорд, welcome! Принимаются ваши подарки. Ну да, сегодня такая я нескромная. Ну а что, в день рождения можно? Друзья, это все шоу Рекорд Пати. Мы празднуем. Нам сегодня 31 год. Happy Birthday, Радио Рекорд. Ручки выше, делаем громче и танцуем.

наш праздник продолжается. Нам сегодня 31 год. Всех поздравляю, друзья. Рекорд вперед, рекорд наш любимый. С днем рождения. Всех приветствую. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, время идет. День рождения, рекорд продолжается. И знаете, сегодня нравится одна мысль. Вот что 31 год — это возраст, когда уже есть огромная история, но впереди еще столько всего. У рекорда сегодня десятки музыкальных каналов и авторских шоу. От основной станции до отдельных направлений электронной музыки. И можно выбрать буквально себе настроение. Хочешь танцевать — танцуй. Хочешь ностальгировать — это тоже можно. Хочешь слушать хаус — в нашем мобильном приложении вы можете найти более 100 каналов на абсолютно любой музыкальный вкус. Поэтому переходите, скачивайте наше мобильное приложение, абсолютно бесплатное для вас. Ну и, конечно же, танцуйте вместе с нами. Давайте почитаем еще пару приветов самых праздничных. Вот есть от Марата, Виолетта. Привет из Перми. Хочу первым делом поздравить вас. Рекорд, с днем рождения. Процветания вам. Много фестивалей в разных городах. Много крутой музыки и всего самого наилучшего. Также хочу передать привет Сильверу, Виктору Комлеву, а тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Далее пишет Сергей: с днем рождения, Радио Рекорд, от всего города Первоуральска. Мы с вами уже более 10 лет. Сереж, ну это похвально, это почетно, это приятно. Виолет, привет, Рекорд, с днем рождения. Желаю вам еще очень долго радовать нас замечательной музыкой и фестивалями. Хочу передать привет своему брату Степану, и это Егор. И еще есть отдельный привет для Алексея, который сейчас на работе и еще будет трудиться целый час. В общем, побольше сил, бодрости и энергии. Друзья, напомню, что вы можете оставлять ваши приветы и послания при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Делитесь и голосовыми посланиями в том числе. Все самое лучшее и интересное послушаем через пару минут. Рекорд Party. You'll find out if you do.

0: продолжаем отдыхать сегодня танцевально в эфире. Главный танцевальный. Сегодня нам 31 год. С днем рождения, наш любимый рекорд. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам, посланиям, поздравлениям. И пишет Евгений: «Привет, рекорд, с днем рождения. Я с вами с 2010 года. Благодаря вам открыл для себя электронную музыку, и до сих пор я с ней. Всю свою школьную жизнь, каждое утро и вечер с вами. Спасибо. Женя, тебе спасибо. Очень приятные слова». Вот пишет Даня: «Привет, Виолетта. Слушаю тебя из города Апатиты, Мурманская область. Рекорд слушаю с 2006-го. Учился в школе, мне было 12. Еще тогда шли первые треки, первый танцевальный. Рекорд, я тебя люблю, и всем диджеям огромный привет». И еще пишет Алексей: «Спасибо огромное, рекорд, за 20 лет знакомства. Вы лучшие, отличное звучание и качество для радио сегодня. Просто шикарная музыка. Спасибо, Леш, очень приятно». Ну и, как и обещала, давайте послушаем ваши голосовые поздравления. Уж очень их тоже тут много, и это классно. Погнали!
1: Здравствуйте, я из Молдавии, зовут меня Сергей. Слушаю ваше радио очень давно, мне очень нравится. Побольше бы таких песен. Привет с Молдавии, с днем рождения вас.
0: Ой, спасибо, еще и Алексей присоединяется.
2: Привет, рекорд, меня зовут Алексей Хасанов из Ижевска. Я хочу поздравить рекорд с 31-летием. Очень хорошая дата прям. Я слушаю вас и на прошлом эфире, на прошлом праздничном эфире, когда был вам 30 лет. Я еще раз повторюсь, вы являетесь феноменом в истории музыки.
0: Спасибо, Леша. Ну, безумно приятно слышать ваши голоса, ваши теплые, классные слова. Друзья, напомню, что сегодня мы отмечаем здесь день рождения в эфире рекорда. Нам 31 год. Друзья, и в честь этого праздничного события мы разыгрываем мерч. Мерч нашей главной танцевальной. И если вы хотите его, ну, так сказать, себе получить, пишите прямо сейчас слово «игра». Кому-то из вас позвоню. Давайте 31-му слушателю позвоню. Пусть будет сегодня все символично. И разыграем наш мерч. Надо будет ответить на несколько вопросов, связанных с Радио Рекорд. В общем, счастливчика 31-го. Жду по счету. Слово «игра». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем. Рекорд Пати. 25-30, но it's never too much. Yeah, we got the energy reduced up. Maximum boost up.

0: наши день рождения. Сегодня нам 31 год, друзья. Любимый рекорд, поздравляем тебя с днем рождения. Живи, Россия, процветай, друзья. Ну и вот объявляла о том, что да, хотелось бы какого-нибудь тортика полакомиться. И вот Александр очень-очень порадовал тортиком. Спасибо тебе большое, Саша. Мы сейчас с вахтершей Клавдией пойдем кушать торт. Ну а если и вы хотите тоже преподнести какой-то подарок рекорду, ну и порадовать и ведущих, и, может быть, нашу вахтершу Клавдию еще раз упомянем, да? Обязательно приезжайте, еще целый час рекорд-пати здесь, Стачек 105, корпус 1D. Вдруг вы где-то рядышком заскакиваете. В общем, сегодня у нас очень хорошее настроение, поэтому мы продолжаем отмечать радиорекорд, день рождения. Наш 31 год нам сегодня, еще раз напомню. Ну и, друзья, разыгрываем мерч, как и обещала, в честь праздника. На связи у нас Владимир, наш радиослушатель, который оказался 31-м, приславшим слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И сегодня как раз-таки мы разыграем с ним наш мерч. Владимир, привет!
1: Привет!
0: Ну что, Владимир, готов ли ты сражаться за наш мерч?
1: А то.
0: Ну вот настроение тоже, я смотрю, у тебя бодрое, это, безусловно, классно. Давай
1: потому
0: тогда...
1: что он день рождения.
0: Да, хочешь поздравить?
1: Конечно, это моя любимая радиостанция. Я слушаю, не поверите, это 15, если не больше.
0: 15, это серьезный возраст. Правда. Ну что, Владимир, давай тогда переходить к нашим вопросам, потому что их сегодня целых 3. И давай попробуем справиться с первым. Как называется один из главных фестивалей Радио Рекорд? Radio Wave, Record Night или же Пиратская станция?
1: Пиратская станция, наверное.
0: Ну, конечно, пиратская станция. Конечно, это было очень даже легко. А давай теперь вот ответим на следующий вопрос. Какой музыкальный стиль является главным на пиратской станции? Поп-рок, диско или же драм-н-бейс?
1: Ну, здравствуйте. Конечно, драм-н-бейс.
0: Ну, конечно же. Ну и последний, финальный вопрос. Владимир, я уверена, что тебе сегодня повезет. Какой из этих проектов связан с Радио Рекорд? Рок-ФМ, джаз-пати или же трансмиссия?
1: Конечно, трансмиссия.
0: Ну, конечно. Ну, внимательный Владимир, наш слушатель. Володь, ну давай кому-нибудь привет и поздравления. В общем, слушаем все самое классное от тебя прямо сейчас.
1: Слушайте, особо передавать привет никому, потому что, ну, вот так сложилось. Но я, наверное, всех друзей единственных, кто слушает Радио Рекорд, ну, так люблю электронную музыку, хочу передать привет вам всем и в отдельности прямо их Руску, потому что я их просто обожаю. И еще раз вас с днем рождения.
0: Да, передаем нашим всем коллегам, нашим любимым друзьям, естественно, большие приветы. С днем рождения, Владимир. Ну, тебе большое спасибо за участие. Классно порадовал, поднял настроение. Ну и всех благ тебе, как говорится. Друзья, наше шоу «Рекорд Пати» продолжается. Ну, можно с вашего разрешения? Я кусочек торта-то все-таки от Александра приму. Попробую, как он на вкус, этот торт, потому что сегодня у нас день рождения, сегодня все можно. Ну, а впереди у нас рубрика «Знакомство». Оставайтесь вместе с нами, будем знакомиться, общаться еще ближе. Да-да, сегодня так можно. Поэтому, друзья, напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати», и мы продолжаем. Record Party.

0: новый час. В эфире главный танцевальный. Нам сегодня 31, друзья. Поздравляю, наш любимый рекорд.
1: Трек на рекорде. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.
0: Ну и, конечно, новых треков у нас сегодня большая копилка, поэтому давайте продолжать танцевать и отдыхать здесь, в эфире главный танцевальный. Друзья, впереди у нас еще целый час, и мы открываем рубрику «Знакомство». Да-да, вашу любимую. Сегодня мы общаемся при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, появится там пост, в котором можно общаться. Отправляйте ваши фотографии, прикрепляйте ваши анкеты, рассказывайте, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться, и все ваши анкетки будут зачитывать через несколько минут. Напомню, что для вас также работает наш чат мобильного приложения «Рекорд». Если вы желаете отправить какое-то поздравительное сообщение, какую-то речь, подготовили голосовое послание, также можно это сделать прямо сейчас. Это все шоу «Рекорд Пати». Двигайся с нами.
1: Рекорд.

0: Продолжаем отмечать наш день рождения. Сегодня нам 31 год. И здесь же, и прямо сейчас у нас стартовала рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами знакомимся и общаемся. И если вы готовы найти свою вторую половинку, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь, общайтесь, составляйте пару фактов о себе, рассказывайте, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы познакомиться. Ну и не забывайте прикреплять свою фотографию. Ну и вот пишет нам Фантасмагорик. Владелец небольшого, но стабильного бизнеса. Ищет игривую кокетку. 32 года. Обеспечу полностью. Хочу любви до гроба. Ох, как ясно выражается наш слушатель. Я тайно влюблен в одну, но у нас ничего не выйдет, ибо мы далеко друг от друга. Вот такое есть еще сообщение. И еще нищеброд со стажем ищет чику для общения. Ну, Сергей вот пишет. Екатеринбург, 29. Давайте еще. Может быть, девчонки у нас где-то есть. 100% есть. Девочки, если вы с нами, обязательно напишите, скажите нам об этом. Вот пишет еще Владислав. Доброй ночи. Хочу познакомиться с девушкой, мне 40 лет, я из Москвы. Ну а пока вы оставляете ваши анкеты, давайте еще пару приветов прочитаем. Виолетта, привет, поздравляем Радио Рекорд с 30-летием, с юбилеем от Антонины и Романа Крипак. Спасибо, что радуете нас новыми треками, создаете позитивное настроение и на работу, да. Также поздравляем Андреева Ивана с днем рождения и желаем исполнения всех желаний. Это все шоу Рекорд Пати.
1: Рекорд реклама. Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
2: Рекорд Пати. Виолеттой.
0: Ну и так как выпуск у нас сегодня праздничный, друзья, читаем все ваши сегодня поздравления, признания. Рубрика «Знакомство» у нас, кстати, продолжается. Если вы желаете найти свою вторую половинку, то обязательно пишите об этом в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Вот пишет Александр. Химки 36R181. Так, замечательно. Александр, Екатеринбург, Сергей, Елена пишет. Питер на связи. Ну и еще давайте пару поздравлений. Спасибо, что радуете нас новыми треками, создаете позитивное настроение на работу. Ну и вот Андреева Ивана с днем рождения. Поздравляем, желаем успехов во всех начинаниях, исполнении желаний. Еще сегодня событие произошло. Иван сделал моей дочке предложение. Она дала согласие. Желаем молодым счастья и взаимопонимания. И просьба моему мужу Роману, пожалуйста, отпусти меня в Карелию. Вот Антонина очень просит Романа. Ну давайте же уже отпустим. Ну почему бы и нет? Ну отдыхать-то тоже надо. Друзья, ну и давайте переходить еще к вашим поздравлениям. Есть такое. Здравствуйте, Радио Рекорд. От души поздравляем вас с днем рождения. Желаем успехов, процветания, здоровья и позитива всему вашему коллективу. Вы большие молодцы. Музыка четкая у вас. Маленькая просьба. Передайте, пожалуйста, привет Ольге Сергеевне и Максиму. Спасибо. Всех благ. Ура! Друзья, это вам спасибо. Это вам ура. Вам за то, что вы с нами уже столько лет. Мы вас очень всех сильно уважаем, любим и ценим, наши дорогие слушатели. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем. Рекорд.

продолжается наше праздничное шоу «Рекорд Пати». Всем доброй ночи, друзья, кто вместе с нами. Сегодня мы целый день поздравляем наш любимый рекорд. Ну и рубрика «Знакомства» у нас продолжается также. Если вы в поиске новых интересных знакомств, то прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Давайте посмотрим. Вот есть Мария. Пишет: «Психолог, люблю...» Так, 32 года, живу в Крыму. Замечательно. Ищу высокого сероглазого. Вот такие запросы у Марии. Друзья, если и вы тоже ищете сероглазого, ну и не обязательно, конечно, сероглазого, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Вот пишет Владислав. Доброй ночи, хочу познакомиться с девушкой. Мне 40 лет, и я из Москвы. Ну и давайте еще прочитаем ваших пару поздравительных посланий. Есть у нас их много, кстати. Дублирую еще раз, вот пишет Саня. От Александра из Вологды. Виолетта, приветик, доброго вечера. Передаю привет всем ведущим радиостанции «Радио Рекорд». Поздравляю вас с днем рождения, чтобы радиостанция дальше процветала в новых цветах. Еще передаю привет своей маме Светлане и сестре Катюшке с прошедшим их днем рождения! Друзья, ну и давайте на сегодня будем потихонечку, вы знаете, вот так вот плавненько завершать наш шоу «Рекорд Пати». С вами очень и очень хорошо, но нам надо двигаться дальше, потому что у нас впереди еще очень много классной танцевальной музыки, поэтому не переключайтесь обязательно, через часик диджей Цветков присоединится к нам. Ну и напомню, что записи вы можете найти в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Переходите туда, в закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати», подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшка.

студии. Далее по курсу вот уже объявила про диджея Цветкова, естественно. Ну и, друзья, желаю вам отличной ночи. Пусть ночь продолжается в таком же классном танцевальном ритме. Ну и помните, что жизнь одна. Кайфуйте!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Rick

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.